0: я не вора, планета едина, а не другие, как и меч тебе даешь.
1: Одепшать воды рынками окема, на себе патрząc хиле так, як он цивит. О, что хочет, шепила, чи